0: ディクタイターですか。ディクタイター
1: 。Alors, y a-t-il des questions?
2: Gute Frage zu stellen. Ja.
3: Здравствуйте, дорогие юные друзья! Поздравляю всех вас с Новым годом!